0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
4: Аудитория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие.

0: темой вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 13+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
3: Кошка месяца май. Месяца май. Месяца май. От белой корушки черный чай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вкратце и средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант. Как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант. Она никакой гарант.

раз, два, стул и телевизор, тахта, комод, стул и телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз, зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж.

0: себя, желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 13+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, тот

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио в Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио».

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

0: например, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 397 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. Дроны сбивали на территории 15 регионов и акватории Азовского моря. Кроме того, Минобороны сообщила об уничтожении еще 83 летательных аппаратов над территорией страны за утро. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. 5 человек пострадали, передает оперштаб Кубани. В результате беспилотной атаки 2 человека пострадали в Липецком заводе. По словам губернатора Игоря Артамонова, повреждены 4 частных дома и линии электропередачи. Также было атаковано одно из промышленных предприятий Самарской области. Данные о пострадавших уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Групповой удар по используемым ВСУ в военных целях объектам на Украине нанесли российские вооруженные силы. По данным Минобороны, было поражено киевское предприятие Firepoint, которое производит комплектующие боевые части для ракет «Фламинго». Еще одной целью стал склад ГСМ «Гранд-терминал», обеспечивающий поставки нефтепродуктов для ВСУ. Помимо этого, российские войска поразили на переходе морем 2 сухогруза южнее и восточнее Одессы. Они доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины. Вашингтон добился от Киева согласия не атаковать объекты в Черном море, передает издание Bloomberg. Речь идет о танкерах и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в этой акватории. Издание также отмечает, что Украина выдвинула свои условия для судовладельцев для обеспечения безопасности прохода. Это должны быть объекты, не связанные с Россией, не находящиеся под украинскими санкциями и не перевозящие российские грузы. Кроме того, прекратить удары по судам в Черном море от Киева требуют и в Турции. Экспортеры этой страны призывают власти немедленно провести переговоры с Украиной по этому вопросу. Движение по трассе Новороссия, которое долгое время подвергалось обстрелам со стороны ВСУ, в целом восстановлено. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в настоящее время по автодороге проходит около 7 тысяч машин в сутки. Из них около 3 тысяч – грузовики. Вице-премьер добавил, что количество атак снизилось, однако они все еще продолжаются. Добавлю, что трасса соединяет Крым с материком, и это основной маршрут для бензовозов. Чукотка стала регионом самым высоким по стране средним размером пенсии в июле. Как следует из статистики соцфонда, в этот период жителям региона в среднем начислялось свыше 42 тысяч рублей. При этом в целом по России показатель составляет без малого 25,5 тысяч. Также из данных соцфонда следует, что за 5 лет средняя пенсия у россиян выросла почти на 10 тысяч рублей. На текущий момент в стране насчитывается более 40 миллионов пенсионеров. Популярный канал Radio.nsn проник по всем мессенджерам. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK, Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Здорово, стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый, я мню.
1: Умните.

0: Наша реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал.

Наше радио. Это навсегда.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Вот и наступил вечер пятницы, а значит, самое время подвести музыкальные итоги недели. Неделька выдалась очень тяжелой, сложной, потому что приходилось все время напротив себя видеть ураган эмоций. В общем, в эфире нашего радио «Чартова дюжина».
1: И с вами мы, друзья, Яна Лукьянова и Александр Бон. Совсем скоро узнаем, какие песни поднялись вверх, кто продолжает уверенно удерживать свои позиции, ну а кому сегодня повезло стать участником рубрики «Мы вас услышали».
0: Как всегда, будем не только слушать музыку, но и разговаривать с ее авторами. Узнаем, как группа «Дела поважнее» получила свое необычное название. Попросим Максима Кучеренко посоветовать хороший старый фильм и вместе с Дилярой Вагаповой отправимся в Якутию. Надеюсь, виртуально.
1: История сегодня будет не меньше, чем хороших песен, друзья, так что устраивайтесь поудобнее. Начинаем «Чартову дюжину».

0: «Взлом чарта».
1: И открывает сегодняшний выпуск нашего хит-парада совместная работа Гафта и Гребенщика. Песня «Хватит».
2: Для любого артиста нет ничего ценнее обратной связи от слушателей. Иногда это просто сообщение в соцсетях, иногда фотография с концерта. А иногда поклонники рассказывают такие истории, что их невозможно забыть.
1: И мы спросили Виталия Гребенщикова, какие же моменты особенно запомнились ему за время общения со слушателями и какие признания тронули его больше всего.
3: Историй от слушателей, конечно, много. Я назову, пожалуй, несколько направлений впечатляющих. Татуировки на тему моего имени или моих песен – это всегда просто вау-эффект вызывает. Хоть их и немного, но я видел кое-что. Второе назову – это когда мои слушатели рассказывают мне какие-то очень личные истории о том, как песня стала саундтреком в какие-то суперважные периоды жизни. И назову, пожалуй, когда дети моих друзей слушают очень много мои песни и просят иногда их включить, даже какую-нибудь мне рассказывают потом это все. На что я всегда отшучиваюсь, что как-то вы рановато довольно меланхоличную и грустную музыку ставите своим детям. Но мне говорят, что все в порядке, хорошее музыкальное воспитание зато будет. Вот это, пожалуй, трогательно.
0: 13 место.
2: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: 13 место. Гафт, Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте.

0: непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: На 12-й строчке сегодня совместная работа групп «Татуин» и «Джоконда». Песня «На темной стороне».
1: Фиты в рок-музыке как будто бы появляются не так часто, как, например, в рэпе или в поп-музыке, но когда встречаются два коллектива с разным характером и звучанием, результат почти всегда получается очень интересным.
0: Судя по вашим голосам, этот эксперимент оказался удачным. Песня продолжает уверенно держаться в нашем хит-параде.
1: Слушаем.
2: 12-е место.
1: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Чёртова дюжина.
2: 11 место сегодня занимает группа «Дела поважнее» с песней 19.
3: У коллектива очень необычное название. Его сложно не запомнить, а еще сложнее не задуматься, откуда оно вообще появилось.
2: И мы решили не строить догадки и напрямую спросили у лидера группы Никиты Багрова, почему музыканты выбрали именно такое название, есть ли за ним какая-то особая история.
4: Сначала мы назывались «Песики» и писали

0: короткие веселые песни. Это был такой общажный панк для караоке на пьяных кухнях. Знаете, когда припев из одного слова, чтобы точно не ошибиться, даже если пришел кому-то в гости в 3:00 ночи и почему-то забрался на стол. Но потом наш лирический герой как-то незаметно стал оживать, вечеринка кончилась, и состояние вечной тусовки постепенно сменилось рефлексией. И вот сидишь такой с песиками на вывеске, а внутри уже совсем другое, и пишутся совсем другие песни. Почти год мы думали над новым названием, и дела поважнее, оно может звучит не так попсово, но зато оно честное. Потому что мы все вроде как в быту, на работах, в задачах, но раз в неделю мы собираемся и делаем то, что действительно важно, нашу музыку.
1: 11 место. Дела поважнее. 19.

0: На 10-м месте сегодня группа Underwood с песней «Человек для любви».
1: Мы часто обсуждаем с музыкантами громкие кинопремьеры, сериалы и все, что только вышло на экраны. Но хорошие фильмы ведь появляются не только сегодня.
0: Поэтому решили попросить Максима Кучеренко вспомнить картину, которая, на его взгляд, совершенно не потеряла актуальности, и которую обязательно стоит посмотреть, если вы вдруг ее пропустили.
2: Что хочется сказать, что, конечно, мы не должны забывать о фильме 1947 года, который называется «Золушка», где по сценарию Евгения Шварца снималась Фаина Раневская и, безусловно, восхитительная актриса Янина Жеймо, которая была по своему образу наполовину Любовь Орлова, а наполовину Клара Румянцева. Но и до этого фильма, в 1935 году, когда Янине Жеймо было 27 лет, она сыграла школьницу в фильме, который называется «Леночка и виноград». Еще была вторая часть этого фильма «Разбудите Леночку». Тоже по сценарию Евгения Шварца и поэта Николая Олейникова. Пожалуйста, посмотрите эти памятники живого советского кино, которые на заре становления советского кинематографа, значит, вот выходили.
0: Я очень люблю все фильмы с Леонидом Филатовым. И для меня это наш замечательный, величайший советский актер. Ну и старые фильмы для взрослых.
1: Все шикарно, да?
0: Там какие-то неизведанные вообще эти фильмы.
3: 10-е место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: На 9-й строчке чарта сегодня расположилась группа «Равана» с песней «812».
1: Лето – отличное время для путешествий. В запасе есть еще почти целый месяц. Уже не целый месяц. Как можно так говорить? Конечно, не целый месяц. Осталось чуть-чуть, друзья. Совсем капля. И у каждого наверняка есть город, куда хочется возвращаться снова и снова.
0: Для музыкантов «Равана» таким местом стал Санкт-Петербург. Именно ему посвящена песня, которая сегодня звучит в нашем хит-параде.
1: Ну давай, скажи, куда бы ты вернулась? В Шлумпчупинск?
0: Ты знаешь, я тоже люблю Питер, как Раванна. И Севастополь.
1: Ага, и в Севастополь вернулась бы.
0: Да, я с удовольствием.
1: А вот в один город, тебе же говорят, куда бы хотел в один город вернуться? Ты что выбрала? Вот давай, куда стрелка, в Питер или в Севастополь? Но, все, подъезжаем уже, но не разорваться. Но...
0: Челябинск.
1: Пролетели, короче.
2: 9-е место.
1: «Равана», 812.

0: Девятое место. Раванна, 812.
1: Наша реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Мы вас услышали.
1: Ну что, готов открывать новые имена, Сань?
2: Всегда. Тем более, что некоторые из них через некоторое время вполне могут оказаться уже в основном чарте.
1: Ну что, проверим? Тогда начинаем рубрику «Мы вас услышали».
2: Нашу любимую, друзья. Если хотите попасть сюда со своей музыкой, заходите на сайт наши.ру и выбирайте раздел «Музыкантам». Заполняйте профиль, загружайте треки и ждите решения редакции.
1: Ну, а сегодня продюсер нашего хит-парада уже сделал свой выбор. И сейчас послушаем, друзья, фрагменты трех треков, которые привлекли его внимание. Ну, а больше информации об этих артистах ищите, конечно же, в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: «Тибет. Облака».

0: Мы вас услышали.
1: На восьмой строчке сегодня слушаем группу Мураками с песней «Не знать».
2: Благодаря гастролям музыканты бывают в местах, куда многие мечтают попасть в качестве туристов.
1: И недавно группа выступала в Якутии. Мы попросили Диляру Вагапову рассказать, чем ее удивил этот край, что особенно запомнилось и захотелось ли после поездки вернуться снова.
3: Якутия меня очень удивила. Это место, где начинаешь по-другому чувствовать масштаб. Там невероятное небо, очень сильная природа и удивительно спокойные люди. Мы были в Мирном, увидели знаменитую кимберлитовую трубку, побывали в музее алмазов, пообщались с людьми, которые искренне любят свое дело. И у меня осталось вот это ощущение, что хочется вернуться. Ведь есть места, которые просто смотришь, а есть те, которые потом долго носишь внутри себя.
0: Седьмое место.
1: Мураками «Не знать».

0: На седьмой строчке сегодня расположилась песня Антона Завьялова «Туман».
1: Антон не раз говорил, что ему интересно двигаться в сторону поп-музыки. А у каждого музыканта, который выбирает новое направление, наверняка есть собственный хит-парад артистов, чье творчество их особенно вдохновляет.
0: И мы спросили, на кого же ориентируется сам Антон, кого часто слушает и чьи песни когда-то повлияли на его музыкальный вкус.
2: Конечно, хотелось бы сказать, что ни на кого я не ориентируюсь, но даже я отдаю отчет и сам замечаю, чьи, так скажем, уши торчат порой из придуманной мною мелодии или мотива, или элемента аранжировки. Ну, видимо, настолько я этим пропитан был, настолько это глубоко в моем сердечке. Итак, Иванушки Интернешнл, группа Любэ, Андрей Губин и гости из будущего.
3: Восьмое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

Прошло и прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: На 6-м месте у нас сегодня расположилась группа «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Тут грех нам не вспомнить прошлые выходные. Подъемники были ведущими карандаш-феста в Старице, единственного в России уличного фестиваля клоунов, мимов и цирковых театров. Давайте сейчас вспомним. Вспоминать будет Лукьянова, потому что это войдет в книгу ее мемуаров. Она без ума от клоунов, она сама безумный клоун. Я ей предлагал сделать дуэт «Шишмы и дубины», но она отказалась. Вот, поэтому давай о своих впечатлениях. Ты впервые была на таком фестивале?
0: Было так круто, ребят, что я уже жду 2027.
1: Да, осталось за малым. Дожить, Янка, дожить надо. А это значит что? Нужно вести здоровый образ жизни? Ладно, извините.
2: 6-е место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: На пятое место на этой неделе поднялась песня Хмырова «Вертолет».
1: В прошлом выпуске Филипп Хмыров рассказал нам, как новость о взломе чарта застала его за игрой в FIFA. Но, как оказалось, артист интересуется не только виртуальными, но и реальными играми. Я сейчас про спорт. Вы понимаете, о чем я?
0: Да, Саша. Выяснилось, что, оказывается, музыкант играет в баскетбол в любительской лиге. Правда, как признается сам музыкант, главная цель – не спортивные достижения, а хорошая компания и удовольствие от игры.
1: Узнали у Филиппа, как он оказался на баскетбольной площадке. Какой у него рост, кстати?
2: В Невской баскетбольной лиге я скорее не играю, а сижу на скамейке запасных, слава богу. Вот, у меня там команда, как бы, которая собрана друзьями-спортшкольниками. Ну, в смысле, они там занимались в спортшколе и собрали команду для любительской лиги. Вот, а меня там по знакомству взяли просто покайфовать и выходить на грязном времени. Вот, это в баскетболе такое время, когда уже, ну, по матчу все решено. Вот, собственно, ни о чем не жалею, с удовольствием прихожу с пацанами провести время.
0: А между прочим, Александр Рагулевич у нас тоже со спортом на «ты». Он занимается велоспортом. Полупрофессионально.
1: А, нет. Вот, нет. Можно сказать, что...
0: Спасибо, Александр.
1: Пожалуйста.
3: Пятое место. Хмыров. Вертолет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны. Все остальное

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23.00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
4: Всем привет и добрый день. Ну что, надеюсь, у вас настроение распрекрасное, ведь поводов для хорошего настроения сегодня более чем предостаточно. Ну, во-первых, лето. Во-вторых, тоже лето. Ну и в-третьих, сегодня субботнее лето. Ну, красота же, никак не иначе.

0: Реклама на 107 FM.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица

0: Отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выходной на наш.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ну что, правый берег Воронежа переживает, наверное, самое масштабное отключение воды в этом году, да. Причину уже все знают, плановые работы на сетях, из-за которых, собственно, остановили водоподъемную станцию. Водоканал прямо сейчас меняет запорную арматуру большого диаметра на водоводе в микрорайоне Подгорным, том самом месте, где раньше чаще всего случались аварии. Ну и параллельно готовится еще инфраструктура к отоплению. Сезону, уже который, в общем-то, не за горами, что там осталось-то пару месяцев. Подключают перебуренные скважины, ремонтируют оборудование на водоподъемных станциях и проводят профилактику на правобережных очистных сооружениях. Ну и чтобы вот успеть выполнить весь этот комплекс, водоподъемную станцию временно остановили. Так вот мы все с вами, ну, много тысяч человек, по крайней мере, те, кто обитают в Ленинском, Советском, ну и часть Центрального района, переживаем из-за того, что сейчас ничего не течет из наших кранов, как мы зависимы, да, от каких-то коммуникаций. Но, тем не менее, надеюсь, у всех ведра наполнены, баки тоже, как-нибудь потерпим. Организован, кстати, подвоз воды во все районы, которых коснулось отключение, точки, куда уже подвезли воду, собственно, можно посмотреть в средствах массовой информации. Ну, а завершить все работы и возобновить подачу планируют в 9 утра завтрашнего дня, в воскресенье. Но нам напоминают, что после такого масштабного отключения на заполнение потребуется несколько часов, так что далеко не факт, что прям вот в 9 или в 10 утра вода появится конкретно в данной там точке, в данном доме. Процесс может занять до половины суток. Ну и кроме того, на разных этажах вода появится не одновременно. Ну а чтобы минимизировать неудобства горожан, управляющие организации обяжут проверять и регулярно отчитываться о ходе наполнения. Такие вот дела.

0: России.
1: Так, ну что, читая следующую новость, вообще хочется сказать, зачем мистер Андерсон, зачем? В общем, сообщается, что новая пятая часть фильма «Матрица» находится в работе и выйдет после 2027 года. Информацию о кастинге, о сюжете предстоящей картины пока держат в секрете, но уже известно, что сценаристом и режиссером ленты стал Дрю Годдард, сценарист картин «Проект «Конец света», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» и «Марсианин». В принципе, конечно, все ленты, кстати, прям такие достойные. Так что, может быть, и из «Пятой матрицы» что-то получится, но все равно зачем? Киану Ривз вот раньше говорил, что вернется в «Матрицу», если его об этом попросит Лана Вачовски. Вот. Ну что, тем не менее, все-таки вопрос этот хочется повторять снова и снова, потому что прошедшая «Матрица» не окупилась в прокате и собрала чуть больше 157 миллионов долларов при бюджете в 190 миллионов долларов. Но дорогу осилит, как известно, идущий.
2: Вот

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Выходной на нашем.

Всемирный день кошек отмечается сегодня. Да, давненько стали кошки жить вместе с людьми, примерно 10 тысяч лет назад. И именно тогда бурное развитие сельского хозяйства на территориях стран современного Ближнего Востока сподвигло людей и кошек жить вместе. Потому что питомцы помогали человеку сберечь урожай от многочисленных грызунов. Ну, а люди, соответственно, их подкармливали и приручали. Колыбелью кошачьей цивилизации, конечно же, является древний Египет. Наверное, нигде не относились к кошкам лучше, чем в этой стране. В Египте они считались священными животными, которых прям оберегали. Египтяне, как вы знаете, поклонялись кошкам. Ну, и если домашний питомец умирал, владельцы в знак траура сбривали себе брови, между прочим. Ну, а за грубое обращение, убийство и контрабанду кошек в другие страны виновных ждало суровое наказание вплоть до смертной казни. Ну, а худшее время для кошачьей истории – это Средневековье. Там совсем по-другому относились к этим животным в средневековой Европе-то. Тогда кошек считали порождением дьявола, пособниками темных сил. Особенно не везло кошкам черного окраса. Считалось, что именно таких заводили ведьмы для помощи в магических обрядах. Считается, что истребление домашних кошек в те времена стало одной из причин страшной эпидемии чумы, унесшей жизни примерно половину всего населения Европы. Переносчиками этой болезни в основном были грызуны, зараженные чумными блохами. Ну, а охотиться на этих грызунов было попросту некому. Ну, а что мы имеем сегодня? Сегодня кошки, конечно, самые популярные домашние животные на Земле. Специалистами подсчитано, что всего в мире живет около 600 миллионов домашних кошек. Лидер в этом плане – Австралия. Здесь на 10 человек населения приходится 9 питомцев, именно кошачьи породы. Так что вот такие вот дела. Многочисленное кошачье племя. Если его представители есть в вашем доме, передавайте им мурмяу. У них сегодня просто вот всемирный такой вот праздник.

0: «Это навсегда».
1: Ну и сколько лет рассказываю, но по-прежнему не перестаю удивляться тому, что у каждого предмета, фактически, который нас окружает, есть какая-то своя дата, свой день рождения. Вот сегодня, между прочим, день рождения холодильника, не поверите. Давненько его изобрели, оказывается, 8 августа 1899 года. Американский изобретатель Альберт Маршалл получил патент на это устройство, но без которого сейчас уже, конечно, невозможно представить ни одну современную кухню. Ну, холодильник, да, это такой молчаливый герой на нашей кухне, хотя как молчаливый, жужжит он порой и нехило так жужжит, когда не надо. Но, тем не менее, он заботливый, он хранит наш ужин, сберегает там какое-нибудь молоко для деток. Ну и ничего не требует взамен, разве что размораживать иногда, ну это старые уже такие, старые модели, да, новые даже и размораживать не надо, вообще живут своей жизнью самостоятельно. Но что хочу сказать, что в честь дня рождения собственно, холодильника, наверное, стоит протереть хотя бы у него одну полку, порадовать старого друга.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и АНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МосМедИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства редакции ТВ «Губерния» ответили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоцикл с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и в Крыму. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Знаете ли вы, конечно, знаете, что сегодня в Воронеже с большим концертом группа 7Б. Мы об этом уже рассказывали. Но не устанем доносить эту информацию, вдруг кто-то еще не слышал. И есть, правильно, во-первых, что есть уже билеты, но если что, еще их можно приобрести, они еще имеются в наличии. И сегодня вечером отправиться в Зеленый театр, чтобы там встретиться с Иваном Демьяном. Но Иван Демьян пришел сегодня прям к нам в студию, чтобы показать, что он уже здесь, уже в нашем славном городе Воронеже. Да. Заболтался я. Иван, добрый день.
6: Как? Привет, Воронеж, уружу. Да. Мы здесь, вся команда 7Б.
5: Это здорово, это отлично, потому что давайте вот, знаете, зайдем с козырей. В марте группа 7Б отметила юбилей, 25 лет коллективу, и этот же концерт, как я понимаю, привезли и в Воронеж. То есть у воронежцев будет возможность услышать вот такой большой юбилейный концерт группы 7Б.
6: Однозначно, конечно, это такое празднество, почти целый год идет, этот альбом вышел у нас «Молодые ветра» осенью, ну а сингл начали как «Молодые ветра» с весны, летом осенью, уже перед осенью «Некрещенная луна», синглами работал альбом этот год, и, а осенью уже вышел целый наш альбом «Молодые ветра», поэтому целый год и празднуем нашу юбилейную дату, надеемся. И в этом же году мы еще в конце завершаем такой на позитивной ноте и выпускаем наш новый альбом этого 2026 года. О! Новый альбом готовим «Каменный монах».
5: Переход в 26-й год жизни группы. Так хорошо.
6: Круто.
5: А как вы успеваете это все? И концерты давать по всей стране, и новый альбом писать? Вот.
6: Ну, как-то бывает, вот и концерты даем, вот такие песни я как-то записываю. Лечу в самолете, допустим, откуда-то, сдалека, допустим, Сахалина. И 9 часов перелета. И раз,
5: есть возможность подумать, да?
6: Да, подумать, и раз и написал какой-то текст песни, либо песню уже на диктофончик себе прожужжал, как говорится, потом приехал домой, взял гитарку, хоп, все правильно подобрал, вот и песня готова. Ну, вот так примерно и складываем.
5: Люди в самолете песни. Спят, да, в это время или едят, да? А вы песни пишете. Очень удобно, есть возможность. Как вам, кстати, Сахалин?
6: Отличный город.
5: Вы в Южно-Сахалинске прям были, да?
6: Мы часто туда, на Сахалине, да, мы зимой часто вот ездим на фестиваль. Уже с 22-го года на фестиваль своих не бросаем. Прям в феврале этот фестиваль Первый канал проводит. Потом показывают и наше выступление по Первому каналу, это в каждый год. Вот. А в этом году ездили на фестиваль «Крылья Сахалина», он так и называется, летом. Поэтому я и побывал на летнем Сахалине. В летний Сахалин очень крутой, с крутой такой природой, в общем, океаном. Все круто.
5: Удалось выбраться куда-то, кроме сцены?
6: Ну да, так...
5: Крабов поели, скажите
6: крабов
5: прямо.
6: Обязательно поели.
5: Крабов.
6: Нам доставили прям крабов.
5: Просто так,
6: очень
5: что ли, на Сахалин
6: таких.
5: Летали?
6: Да. Без крабов никак там.
5: Вы же где-то и на Камчатке там тоже примерно
6: вот
5: же в это время были, да?
6: Вот только что прилетели мы с Камчатки.
5: А,
6: вот
5: у вас это не совмещенный был концерт?
6: Ну нет, это русское фестиваль, русское лето тоже. Наш тоже ежегодный фестиваль. И вот мы оказались на Камчатке, очень тоже крутой край, очень с вулканами этими, океаном. Это было очень замечательно. Замечательно.
5: Ой, слушаешь так и думаешь, как хорошо, да? Мало того, что выступаешь, так еще и вроде как и страну посмотришь, с людьми пообщаешься.
6: Ну да,
5: у вас прям
6: хорошо.
5: Это лето выдалось такое довольно фестивальное, много, и «Улетай», и
6: «Улетай», да, очень мощный фестиваль, это самый сейчас на данный момент, ну, такой масштабный, глобальный фестиваль. И, конечно, мы как бы с сожалением и ностальгией вспоминаем «Нашествие». Но сейчас «Улетай», он уже как бы...
5: Перебил,
6: как будто,
5: да?
6: Перерос. Очень много людей, как? Очень в край. На нашу сцену, когда мы вышли, там народ так забился, горизонт ушел просто за гору. Вот горизонт людей, поле не видно.
5: Вы же не первый год уже на «Улетай», да?
6: Не первый год, да.
5: Не первый. Ага. Вы как-то вот как завязались, ведь эти «Бесбэ» организуют «Улетай», насколько я помню, да?
6: Не, это один из таких, как сказать...
5: Ну, они соорганизаторы.
6: Из продюсеров,
5: Василевский, собственно,
6: да,
5: там.
6: «Бесбэ», и там я даже пел с ними дуэтом.
5: Да, «Страна провинции» у вас есть.
6: Да. И он меня попросил, он сам соорганизатор этого фестиваля, и он с ними их подтянул и делает проект вот этот «Бесбэ». А так он еще до «Бесбэ» занимался «Улетаем».
5: Вообще, конечно, как интересно в этом как бы совместном таком треке случилось, да, 7Б и без Б,
6: да.
5: Две буквы Б объединились, и получилась такая вот еще...
6: Ну,
5: и песня,
6: да,
5: хорошая, она у нас,
6: да, крутая,
5: в эфире, да, часто, да, звучит в ротации, прям вообще. Так, ладно, давайте еще буквально несколько слов до того, как мы уйдем на рекламу. Что же будет сегодня на воронежском концерте? А то мы все про какие-то дальние края, да, дальние края. Давайте в наш родной черноземный край.
6: Да, конечно, это мой родной черноземный край, чернозем. Это родина моего творчества, это, в общем, родина моих вообще крутых самых хитов. Поэтому я это всегда помню, чувствую. И, конечно, сегодня будут одни наши самые крутые хиты, которые мы уже внесли в трек-лист, сет-лист нас уже готов, в общем, и... В общем, будут звучать все самые мощные хиты, которые мы вместе с аудиторией будем вместе и петь. Они знают эти все песни и поют с нами. Это круто будет.
5: Самые, так сказать, сливки войдут в концерт.
6: Да, сливки сливками.
5: Сливки сливок. Так, мы продолжим разговор с Иваном Демьяном. Группа 7Б у нас сегодня в гостях в Воронеже с большим-большим концертом. Ну а пока минутка рекламы.
3: Наше радио. Сделано в России.
0: Реклама на 107FM.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Протек. Комплектация стройки.

0: крупном медиахолдинге официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Выходной на нашем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Иван Демьян у нас сегодня в гостях в нашей студии. Мы за эфиром, пока звучала песня «Ночное лето», разговаривали о том, как состоялся первый концерт тогда еще, даже не группы 7Б, а группы «Религия», говорит Иван. Да, в Воронеже, на воронежской сцене. Но это же был...
2: Фестиваль «Би-Арт», да.
1: Это же был не первый ваш выход на сцену?
2: Не первый, где-то там в Таловой я выходил. Ну, где-то в местных колхозиках тоже выходил. Я делал самостоятельно какие-то концертики. Наши песни, которые я сочинял, мы делали.

0: Я готовил это все на Москву приехать, презентовать вот эти демки, должен был приехать.
1: Портфолио, как сказали портфолио, бы, нынче формировали, да?
0: Это точно. И вот мы Би-Арт фестивале, вот, и отыграли здесь.
1: И остановились на том, что была жеребьевка. Просто обычные бумажки написали.
0: Я сидел четвертым, пятым человеком, да, ага. Бумажки написали, и потом кто какую вытащил, я вытаскиваю. 15-й. И я самый последний
1: хедлайнер. Из 15 команд.
0: Из 15 самый последний выбрал в жеребьевке.
1: Вот страшно
0: такая у меня
1: было.
0: Удача всегда. А?
1: Страшно было.
0: Ну, страшно чего? На Би-Арте выступать?
1: Ну да, да, да. Вот как
0: да
1: бы все равно это такая
0: я наоборот
1: типа на тот
0: вышел,
1: момент большая сцена.
0: Я мне очень скучный он показался. Я наблюдал за многими командами. Выходят, сидят какие-то все в зале. Очень как-то тускло все было. Я вышел и сказал, что мы сидим как в нарсуде каком-то. Вот серьезно. Все сидят и никакого движения. И я так и представил. Ну что за это? Что за, ну судьи сидят. Мы... Вот так мне показалось, как будто в нарсуде что-то кого-то судит из какой-то страшное впереди. Давайте как-то поживее, ребята. И как бы задали, и народ как-то даже раскачали. Вот это вот мне я
1: причем
0: и сказал.
1: Причем играли-то, наверное, не очень много песен, да? Там 2-3. Сколько песен исполнили?
0: Ну, где-то 3-4 мы спели, да.
1: То есть такие... А финал-то, результат какой был у этого? Что судьи-то решили? Ну, это приз какой-то, диплом... я не знаю, денег
0: да,
1: дали?
0: Нет, денег какие деньги? Дали этот самый... дипломчик ага. Такой вот у меня есть. И он есть до сих пор. Би-Арт.
1: Ничего себе.
0: Потом второй раз это был Барт такой фестиваль, то же самое. Но там мы уже поменьше, маленьким дарили какой-то магнитофончик и так далее. Меня выбрали тоже, когда я приехал в Би-Арт. Там сидел человек откуда-то с Москвы такой, дядя-дедушка. И потом меня он спросил, а ты не ездишь, не выступаешь? Я тоже там на акустике сыграл пару-тройку песен. У тебя как концертная программа, такие песни. Ну, я такой головой ему трясу, ну да, ну по местным колхозам мы что-то даем там, понятно, ладно, ты, а там тоже мы выступали, а на следующий день со зрителями 1000 человек зал забивается, и все люди уже приходят, просто люди обычные из города, вот Воронежа, и он, я тоже тогда пришел, он... Так, ты все, выступаешь, одну песню выбрали, мне ответить небо. Так эта песня называется, она потом в альбоме появилась, очень крутая песня, мне ответит небо. Он выбрал эту песню, вот споешь ее, но подарка тебе никакого не будет, потому что детям там дарим, мы дадим тебе диплом, подарков, ну, там магнитофон и еще что-то. Да ладно, мне не нужен подарок, я говорю, зачем мне? Вот так вот.
1: Доброе слово, да?
0: Да?
1: Уже то, что сам вопрос поставленный, почему в Москве не выступаешь, он ценнее магнитофона, да, да. Потому что дает, так сказать, надежду, что там тоже
0: оценят. И вот так
1: оценят.
0: Вот в 98-м, как говорится, с 97-го меня торкнуло вот это творчеством заниматься. Это все было в 98-м году. А в 99-м я в свой день рождения прям сел в феврале и поехал в Москву уже с рюкзаком песен. И дальше начал гребсти. И все это вот за эти несколько лет я работал и на студии. И вот в 2001 году такой хиток нарисовался, как «Молодые ветра», и полетела наша творческий
1: а потом
0: трамвай.
1: Уже
0: да.
1: Одно за одним, одно да. за одним. И так 25 лет уже. Скажите, вот за 25 лет можете ли вспомнить каких-то три, ну, два, не обязательно, это не то, что я три, как знаете, Бог любит троицу, поэтому я эту цифру и называю, а так вот сколько на ум придет. Каких-то таких главных событий, которые произошли в творческом плане, может быть, в принципе, в жизненном плане?
0: Ну, конечно, вот за эти 25 лет очень... Круто, что произошло, у меня родилась дочь.
1: О!
0: И чуть попозже родилась внучка. Вот это же важные события, самые кайфовые. В творчестве, конечно, очень много чудес было и так далее. Ну, такие-то, ну, творческие такие странные. Ну, пусть даже начну как бы о биноагентах каких-то расскажу. Ну, Алла Борисовна, известная...
1: Но она не иноагент у нас.
0: Поп-королева, да. Ну, образно, ага. Да. Тот человек, который уехал со своей родины, страны, и, в общем-то, не очень сейчас дружелюбно к нам. Но, в общем-то, и в те времена это было для меня событие. Ну, мы же играли и так далее. Потом она выбрала вот это рождественские встречи, которые были... И это до сих пор это видео в интернете летает, гуляет. Рождественские встречи, она нас выбрала и пригласила. И что меня тогда вообще, ну, удивило, и вообще какой-то нонсенс. Всем ребятам она всегда по одной песне разрешила. Почему у меня две песни она взяла, я не знаю. И мне песня «Кино», так и первая песня, «Кино», не «Кино» группа, а
1: да,
0: песня называется «Кино», артисты ангелом поют, короче, еще черное название «Кино». И «Знаю, будет». Вот две песни она выбрала.
1: Это и какой год примерно?
0: Это 2003-2002, что-то так. Ну, эти видео есть. И самое главное, что весь бомон там попсовый впереди танцует, вот под сценой танцуют. И дальше это происходит другое. Мне шарик, она так кокетливо ко мне, бах, шарик, бах, я на в ответ, да, иди сюда. Я сползаю со сцены, она мне в танце закружила, ай, молодца. Я говорю, ай, спасибо. Короче, там я закружился с ней нормально. И, короче, я был так как бы в каком-то восторге.
1: Ага, в эйфории,
0: с чего
1: да?
0: бы ко мне такое? Внимание, вот это мне, конечно, было. Вот это тоже интересное.
1: Да.
0: Такое было.
1: А на каких площадках, ну,
0: вот, потом
1: приходилось
0: на нашествие,
1: выступать?
0: Конечно,
1: да,
0: выступили, нашествие. Пригласили на нашествие. Потом Мосфестиваль. Это такие первые такие события были. Это очень такое круто. Потом был в Днепро...
1: Память подводит.
0: Сейчас, да,
1: много всего, много всего. Столько, что...
0: В Запорожье был концерт очень мощный, но еще при, как сказать, такой мирной, нормальной Украине. И был День города, но все равно были какие-то вот люди, которым недовольство, то, что русские где-то что-то. Хотя мы часто выступали, раз в полгода ездили по разным городам, Киев, Харьков, Полтава там и так далее. Выступали и в клубах, и на больших площадках, и в фестивалях. Но как-то был в Запорожье вот этот концерт, и там это... Мы уже чекались, все нас видели в городе, когда саундчек, там народу собралось, даже уже на чеке День города и прямо в парке. Потом уже едем в этот парк, а там сказали, света нету, что-то выключили свет.
1: При свечах,
0: съездите,
1: будем,
0: да,
1: играть
0: в крепость,
1: при свечах,
0: там,
1: да,
0: через мост, крепость, посмотрите на каменных баб. Такие каменные бабы, как бы там статуи вкопаны куда-то, исторический фрагмент, в общем, нам расскажут, что... Ну, мы приехали на эту высоту, каменные бабы, все, ну, они стоят, ну, ладно, каменные бабы пусть стоят. И мы смотрим туда дальше. Ну, все, все дело все к вечеру, а у нас поезд еще один дальше ехать. Он к вечеру, уже вот темнеть стало, и, а народу собралось, там, 35-36 тысяч человек в этом парке, а света все нет, а дети еще застряли на каруселях на чертовом колесе, их надо как-то
1: эвакуировать
0: снимать.
1: Оттуда.
0: Приехали какие-то пожарники, снимают, и это, кто там что... И, ну, кто там что говорит, кто-то... А потом получилось, что там какой-то кабель в траншеи прямо обрубили топором его.
1: Быстро
0: то ли
1: не сделаешь,
0: это,
1: да?
0: Какие-то, ну, как сказать бы, двумя словами, то ли это нацики, то ли пивные конкуренты. Вот так вот отмазы такие. Ну, что-то нужно делать, и вот не знают, что решать. Я своему директору спроси у этого, есть какой-то киловатт просто запасной, ну, киловатт могут подрулить другим каким-то ресурсом дизельным, включат, подключат мне гитару одну, и я дальше спасу ситуацию. Они же нас видели на чеке, многие люди ждали. Ну, нет, ничего, я вышел прям, мне вот так же... Человек с аппаратом, можно сказать, снимает, но он еще лампочку такую включил, чтобы видно было, уже темнеть стало.
1: Как софитом вас подсвечивал.
0: Да, я вышел, так мурашки идут. Ну, два слова сказал, да будет свет. И это, и, ну, зажег, и зажгли все огни, и такой горизонт ушел в огнях. И спел...
1: Фонарики, да, в смысле, подсветили.
0: Ну, фонарики, зажигалки жгли тогда. И вот я сыграл несколько песен, и в конце под «Молодые ветра» вышла вся группа, мы стали прям, и вместе все пели под эти микрофоны, и создали такой там праздник крутой. Потом быстро спускаемся, нам на поезд эти спецохранники натянули брезент, люди ломанулись, они брезент натянули, чтобы к нам
1: не подходили.
0: Мы подбежали. Мы в этот автобус и дальше, а через, чуть-чуть через них надо ехать. Этот автобус начали раскачивать.
1: Ой, вот какой ужас, как страшно.
0: Это вообще жестко. Девушки какие-то прям за дверь цеплялись вот так вот. Тапки у нее улетают. Она вообще... Это трэш был.
1: И мы опасная
0: быстро,
1: профессия.
0: Резко, да, быстро подъехали к этому. Думали на ужин, не успевали прямо к поезду. И что запрыгиваем в поезд, и какие-то там армяне, грузинские такие, угу. Ну, не знаю, то, ну, в общем, а с таким букетом, да. Шашлыка к нам
1: букет
0: в этот поезд.
1: Букет шашлыка звучит очень такой, хорошо.
0: На шампурах, да. Я говорю, а у нас, ну, куда шампур, некуда. Забирайте с шампурами, вот, и вот так, и все. И вот это мы уехали. Это тоже было грандиозное такое.
1: Есть что вспомнить,
0: да,
1: за 25
0: круто.
1: Лет. Да, всякие разные ситуации. Ну, а поклонницы безумные вот только там были? Или они потом преследовали все-таки периодически вас на сцене?
0: Нет, ну... Там-то это один город, там другой. Угу. Так-то есть у нас и такие поклонницы, которые даже не ожидаешь, что в Москве, что в Питере. Мы даже удивлялись. Мы во Владивостоке или там на каком-то Сахалине. Раз, и она и там, блядь. И она еще выбирает первое вот прям...
1: Фан-клуб, короче, свой у вас есть.
0: Ну, первый... Первые ряды, первые прям ряды. Первый ряд перед турникетом.
1: Чтобы запомнили.
0: Перед сценой.
1: Да, чтобы
0: всегда
1: запомнили.
0: Снимают что-то и так далее. Mm-hmm. Это очень приятно. Но мы такие аж сами с ребятами, ну, с командой, думаю, ну, вот это странно. Мы в Африку улетим, она туда прилетит.
1: Но с другой стороны, приятно.
0: Конечно, это всегда приятно, что люди, которые едут. Творчество и так далее. Ну, и также меня удивляло еще, дарят именно иногда мне иконы, разные темы, очень много. Ну, и так один пример просто расскажу, что отец пришел, подарил такую икону и сказал, спасибо, ты мою дочь из комы вытащил. Я говорю, я-то что, при чем? Твоя песня, альбом «Моя любовь», она просто слушала, не разговаривала, мы ставили ей вот в уши. Угу. И она включилась потом, ну, угу, в общем, угу. Включилась в жизнь и так далее. Сейчас она скоро отойдет, если в следующий раз приедете, мы с ней придем. И он так и пришел с ней в следующий раз. Она очень благодарила песни и правду ее вытащили из такого состояния и так далее. И она это помнит и говорит, это просто что-то такое было, ну, грандиозное, то, что она вышла из угу. комы какой-то, аварии была и так далее, кома, угу, и вот угу. ее вытащили.
1: Вообще, как
0: песни. Это
1: порой, да, творчество да. отзывается неожиданно, да?
0: Да,
1: то есть ты думаешь о том, что как бы, ну, где-то развеселить публику, да, где-то там, понятно, чтобы позитивного настроения добавить,
0: да.
1: где-то лирического настроения
0: да.
1: добавить, а получается, что порой жизнь спасаешь в
0: да.
1: прямом смысле
0: да.
1: этого
0: вот.
1: Слова.
0: И мне часто пишут даже в эти... В личку, как угу. бы, люди что-то пережили, спасибо вам, у меня всегда в плейлисте ваши песни, и как только мне что-то, и вот так перебарываю жизнь, и они прям сразу подходят ко всему, ко угу. моим ответам, и так это... Конечно, всегда это ты чувствуешь. И
1: это приятно, но ответственно очень всегда.
0: Приятно, да?
1: Когда
0: да,
1: ты влияешь на какие-то на мозг человека, это
0: я
1: очень ответственно.
0: Я просто включаюсь всегда, потому что я шел, и почему и назвался группа «Религия». Я же шел просто по дороге, и меня просто озарило. Такое какое-то освещение было в голове и во всем, в душе, флешбеки. Я уже видел людей в несколько секунд, вот такой, людей все вокруг, и понял... что мне надо этим делиться с людьми. Только так. Так вот он, кто я такой. И сразу начала решать вот эту проблему, а не какие-то документы делать угу. кому-то там это. Сразу моментально решил, так, гитара там, у соседки, попрошу на пару дней. И вот сразу моя интуиция начала мне подсказывать, что мне делать.
1: Угу.
0: Так это же какой-то божественный посыл был. Я все равно в него верю.
1: Ну, теперь вы отдаете, возмещаете,
0: да,
1: так
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: то, что
0: конечно.
1: Дано было свыше. Так, мы сейчас на небольшую рекламу и песню. Группа 7Б у нас сегодня в Воронеже с большим концертом. А Иван Демьян, лидер и основатель группы 7Б, в гостях на нашем в прямом эфире.
2: Это навсегда. Наша реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета для бизнеса в ЭДО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Выходной на нашем.

0: Да, желто-рыжая тоска, холода. Да. Мы с Иваном Демьяном сейчас в нашей студии находимся как раз автором и исполнителем, да и вообще всем-всем распрекрасной песни «Осень». Тоже же ведь это из первого альбома?
1: Да.
0: Угу. Сколько лет уже песня, а всегда актуальна. Я ее очень люблю, честно могу сказать. Особенно сентябрь у меня вот под знаменем этой песни проходит. У вас еще к юбилею, как я понимаю, к юбилею группы, вышла виниловая пластинка.
1: Да.
0: Сейчас все больше и больше музыканты стараются оставлять свое творчество не только в цифре, да, но и на каких-то предметных вот этих вот носителях, потому что понимают, что облако не вечно, а вот эти вот те самые рукописи есть, которые не горят,
1: да.
0: Вот, и вы тоже сделали пластинку, и знаете еще, чем мне как бы нравится вся эта история с пластинками? Флешку, конечно, подарить можно, на нее влезет гораздо больше творчества и музыки, а на пластинке всего несколько песен, но подарить флешку и подарить пластинку это вообще другое. Разные вещи.
1: Это другое, потому что пластинка, вы что, это целая индустрия, ну, индустрия того времени, если что-то на пластинке, и сейчас пластинка, а звучание пластинки на правильном
0: проигрывателе,
1: да? Это вообще это другой звук, и это аналог записывалось, если на аналог, альбом «Молодые ветра» аналог на пленке был потом. В общем, правильно смастерился, свелся. Это вот другое. Он так, конечно, слушается на правильном проигрывателе вот и так далее. Даже себе сам специально купил проигрыватель. Правда, ну, небольшой, но качественный чемоданчик такой.
0: Чтобы вот с комнаты
1: открыл,
0: в комнату можно было переносить.
1: Да, и ты поставил, да, и очень круто звучит. И этот треск пластины сейчас легкий такой.
0: Не мешает.
1: Когда трещит. Не мешает. А музыка начинается. Вначале он трещит что-то. Слышишь, что завелась она. А потом уже музыка пошла, этого треска и нету, и такое звучание. Очень круто.
0: Кому уже подарили юбилейную пластинку?
1: Да, уже многим подарил. Это не первый цикл, как говорится.
0: Не первый тираж,
1: Не первый тираж, а до этого тоже делали разные форматы. Но этот один и тот же человек нам все делал. И это очень мощно. И в этот раз он сделал. И там с переизданием, с таким очень хорошим ремейком на «Молодые ветра».
0: В общем, там бонус, вы говорили, еще какой-то
1: бонусы,
0: есть.
1: Там и бонусы, да, маленькая, тоже можно купить с бонусом, с пластиночкой, там да, еще плюс два трека.
0: Ну, вообще, во-первых, это красиво, да? Поставил обложечка.
1: Он там внутри постеры, такие группы всей команды, можно достать это, целые постеры и так далее. С фотографиями тех лет и разных современных, очень круто.
0: Ну, если отвлекаться от винила, вот в обычной жизни, в простецкой, если вы там слышите фразу «я слушаю музыку», что вы представляете, как лично вы слушаете музыку? Вот я, например, понимаю, у меня в голове, знаете, какая картинка, когда я слушаю музыку, как бы что я представляю? Что я иду по улице в наушниках и вот слушаю музыку. У меня чаще всего такое.
1: Плеере,
0: у вас как, да? На чем слушаете музыку чаще всего в обычной жизни?
1: Нет, конечно, в машине. В автомобиле.
0: В машине.
1: Вот у меня в автомобиле, и иногда бывает, да, вот уши одел, если гуляешь, я шаги постоянно нахаживаю и так далее, тоже одел. Ну, либо я какой-то там фильмец смотрю, либо вот он какую-то музыку. Ну, тут музыку либо кто-то прислал, мне нужно прослушать.
0: По работе, короче.
1: Да, прослушиваю музыку. Либо свою музыку, которую вот сейчас работаем, демо слушаю, кто-то сводить надо и так далее, тоже слушаю вот так. И в машине в основном едешь, тоже подслушаешь.
0: А коллег-то слушаете по музыкальному цеху? Коллег по музыкальному цеху слушаете?
1: Ну что-то? Да, бывает иногда и радио включишь.
0: Общую
1: картину смотришь, да, что-то поменялось, есть новинки, не новинки, так иногда какое-то время прослушиваешь радиостанции и так далее, и также слушаешь новинки какие-то и так далее.
0: У вас фиты есть с несколькими группами, кто-то запомнился больше всего? Вот не знаю, что-то такое, или может планы какие-то есть по совместному? По такому кабрендингу команд и исполнительству.
1: У меня очень много. У меня даже есть сборники, где мы выпускали фитов. Там нормально, в порядок таких, ну, под сотку людей. Ого. Фитов я делал. Вы что? У меня есть целый сборник фитов.
0: Угу, вот, угу. ВКонтакте разными, можно найти. С разными командами.
1: И с очень многими. И, в общем, со всеми все было здорово, очень круто. Угу. Все сыграли. И это. А вот я этого вот сейчас недавно очень... Напомню, потому что он из Воронежской области, из Калача. Вот наш воронежский парень этот,
0: Космос, Том Комкос,
1: да.
0: Ага.
1: Он с Калача ведь парень.
0: Да? Обалдеть. Да. Все, плодородно, земля воронежская.
1: И он давал еще, его там, ну, отец или кто там, давали мне еще до, как он его нашли, песню тоже с ним спеть. Вот это, который его выбрали на Первом канале, по Поле, что ли. Давай мы, может, с тобой сделаем. Ну, ты... И я как бы под меня легче выбраться. Как бы, ну, я сказал, тут ему, а я ответил. Блин, вот серьезно тебе говорю, тут второго героя не надо. Ты вот сам, ты один. Песня-то... Одного героя, зачем тут твоем этот фит?
0: Второй голос, да?
1: Это не подходит уже песня даже под двух. Понятно, я, можно сказать, звезда, мой голос хорошо пойдет там. Но это будет как меня воспримут, а ты-то... Ну, и от этого ты можешь и не проскочить куда-то. Вот таким каким-то советом я попытался доказать. Спасибо большое и так далее. Ладно, попробуем. И вот они попробовали, определились на Первом канале, все-таки кто-то что-то нашелся правильно. Ты долби, долби. Вот у него продолбилось, и вот он как бы вот начал, ну, выходить, все нормально. Но вторую песню, которую он мне предложил, там можно было, мы с ними спели.
0: Гармонично
1: это,
0: было
1: да,
0: уже, да?
1: Да, это была уже гармоничная и четкая песня. Этот фит очень всем зашел, смотрю, прослушивание куча и так далее. Вот молодец, все нормально. И теперь я как-то это, ну, каких-то советов несколько ему дал дальше, что как гастроли будут и так далее. Ну, в общем, парень молодец, мне очень он понравился. Так, как говорится, вкатил. И молодец, хорошо, и развивается дальше.
0: Когда было проще, на ваш взгляд, пробиваться на большую музыкальную сцену? В 2001 или в 2026?
1: Я думаю, все равно, так как у меня так все легко и просто получилось, думаю, конечно, в 2001. Ну, хотя мне тогда казалось, что это невозможно прорваться куда-то. Это никто ничего не брал, никуда ничего. Только это надо прийти на радио или на телевизор и сказать, вот возьмите меня. Вот так вот. Но я как-то вот по-другому зашел, диск отдал, быстро уже готовые вещи. Не демо, ничего, прям четко готовое. Работа. Отдал и резко меня уже через 2 недели искали по Первому каналу. Вот это было круто.
0: Да. От эйфории тогда не было вот этого крышесносного чего-то?
1: Нет, я был готов к этому. Я вот, ну, не было крышесносства и всего. Я даже в первый день тогда, в первую ночь, и когда я увидел, что меня ищут уже по Первому каналу, я про себя, я спокойно не спал эту ночь. Подумал, обдумал все, думаю, все, это началась новая эра моя в этой жизни.
0: Ну, сказали
1: жизни.
0: Хоть себе, ай да Иван, ай да молодец.
1: Ну, конечно, сказали, потому что в Таловой все думали, что я какой-то безбашенный человек, ну, что-то занимается чем-то, все, что, шо поё еще, поё, вот такие.
0: Сцены, декаси, все поё.
1: Да, иди работай и так далее, шо поё, да. А вот там-то вот круто, ну, все... образовалась, песню нашли, и это через там месяц уже клип новый. Клип по Первому каналу каждое утро по 5-6 раз показывали. Не только по Первому, MTV, Муз-ТВ и так далее. Вся страна, весь мир увидел и услышал эту песню. И дальше мне звонили кто-то с этого, с любых стран. Ну, в общем... Ну, с любых стран, да, да, думаю, да. Смотрю, с этого, с Иерусалима тоже звоню. У нас на базаре каждый день, что вы с Иерусалима.
0: Все молодые ветра звучат.
1: Эта песня там с каких-то столиц меня тоже набирают, пишут. Песня твоя вот там звучит. Ну, молодцы, да. И я, у меня от этого не было крышесносства, я не включал звезду такую.
0: Себе. То есть звездная болезнь любил, вас обошла страной?
1: Обошла, я всегда любил спокойно сходить в магазин спокойный. Там в ту же Копейка или Пятерка. Спокойно жить, спокойно, вот так.
0: А сейчас узнают на улицах?
1: Ну, бывает, узнают, бывает. И очень аккуратно даже узнают и так подходят. А можно с вами сфотографироваться?
0: Тактичные,
1: да? Пожалуйста, да,
0: да,
1: очень, да, аккуратно. Нету такого без... Ну, конечно, если чуть-чуть под шофе люди.
0: Угу, ну, там,
1: они
0: да,
1: более там вот так.
0: Расслабленные.
1: Да, я вообще, да. Ага. Ну, в общем-то, какой я. Ну, в общем, я как-то аккуратненько так обхожу. Ну, все нормально.
0: Угу. Так, а давайте еще пригласим людей на концерт, а то время наше уже,
1: конечно,
0: заканчивается.
1: Конечно, мы всех ждем. Воронеж, приходите, вообще не пожалейте. Просто безбашенная энергетика, которая будет сегодня для вас звучать, такой концерт мощнейший будет для вас. Приходите, настроение ваше будет заряжено прямо на целый год 100%. Будете сами уже просить всех уже организаторов.
0: Еще СМБ.
1: Еще СМБ, да, будьте. Я дальше и закончить не дадите, в СМБ будете кричать и так далее. Это будет мощно. Приходите.
0: И погода
1: не
0: хорошая.
1: Не пожалейте, да, об этом никогда.
0: Это замечательно. Иван Демьян был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Всегда ждем. Всегда
1: спасибо.
0: Ждем в нашу студию. Дорогу знаете. Надеюсь, да, она уже протоптанная. Так что всегда рады, всегда ждем. Всем спасибо и до новых встреч.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Выходной на нашем.

0: собой. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителей. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МосМедИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства редакции ТВ-губернии ответили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоцикл с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и в Крыму. Это были новости недели.
1: Наше радио сделано в России.

0: и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио», город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Валера, фиг нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МосМедИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства редакции ТВ-губернии ответили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоцикл с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и в Крыму. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Ничего не говори.
10: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
11: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

так бьется сердце.

вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 13+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МосМедИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства редакции ТВ-губернии ответили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоцикл с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда.
3: Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Одни шаг.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше.
2: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
3: Если пропустите программу Алексея Петровского
2: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
3: Разрез нормам и канонам.
2: Эффективный хакинг гремящих новинок.
4: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
3: Жесткий диск.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Вслушиваюсь в звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще...

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
16: Аудитория 12+.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: детскими в руках.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет. А вот и отпуск. Я уже там, уже хорошо. Yes, to beer, please. Thank you. Последняя фонотека сезона в эфире. Потом большой традиционный перерыв. Мыслей никаких смешных или умных на эпиграф нет. Мозг уже отключен. Рад, что выпуск просто набрался. Напоследок дадим эфир всякой молодежи, почти не звучащей на нашем радио. Залечим сигаретные и обычные ожоги, споем про Лунтика, послушаем главную стербу недели, сделаем несколько фотографий на полароид, разберемся в поющих вассах и установим один культурный пин-код. Андрей Куренков, наше радио «Лосьон».
1: Слушайте фонотеку, и вы узнаете.
3: Остаются ли от мраморного мяса мраморные крошки? Приходили ли композитору Глюку его родственники Глюки? И чем еще можно напугать ежа?
1: Фонотека на нашем радио.
2: Группа «Шлюз» должна была прозвучать в программе «Пропанк». Может, кстати, и прозвучала, но прозвучит еще и у нас. Их новая песня называется «Стерва». Злая, веселая, бескомпромиссная и прекрасная. Это второй трек возрожденного «Шлюза», и ему, треку, со всех сторон свойственна двойственность. Оксана, рассказывай.
4: Во-первых, эту песню мы записывали сразу на нескольких студиях, одной из которых была студия «Парткэмпи Дикая Мята» в Тульской области, где мы оказались в феврале практически в звенящей, заснеженной тишине. А другая была в солнечной, жужжащей летней Москве на «Гиганте». И это скрещивание звучаний, как мне кажется, очень обогатило трек. Во-вторых, в куплетах я использовала так называемый прием реализации метафоры, которые в свое время очень любили русские футуристы и модернисты. Это когда берется привычная метафора, и словам возвращается их буквальное значение. В моем случае я накладывала друг на друга два устойчивых выражения через общее слово, и это скрещивание оживляло буквальный смысл слов. Это как будто сложно звучит, но очень просто понять, когда слушаешь. Обязательно обратите на это внимание, когда будете слушать эту песню еще и еще. А вы обязательно будете.
2: Вот это ничего себе! Закинула Оксана цветы, уровень нашей программы куда-то в высокоинтеллектуальную плоскость. В высокоинтеллектуальную высоту. Знаменитые сонграйтеры, уверен, бы оценили, любители заимствованных аккордов и синкоп. Основы рэпа, кстати, были озвучены сейчас Оксаной. Я, правда, думал об этом приеме чуть иначе. У кого-то к успеху есть ключ, у кого-то есть лом и отмычка. Оксана же использует немного не так. Бьется сердце и бьется стекло. Дальше поймете сами. Спасибо «Шлюзу» за такой ход, прям поклон. И добавлю только, что обложку к релизу сотворил Гагинатор Егор, группа Урацаки Доджи, с которой мы встретимся буквально через месяц в новом сезоне энциклопедии нашего радио. «Шлюз, стерва».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Вдруг вы видели мое месячной давности интервью для проекта «Музыка со вкусом 1968». Если не видели, то посмотрите. Много интересного рассказал о прошлом и настоящем нашего радио. Те, кто посмотрел, помнят, что главное имя интервью – Васа Железнова. Имя артистки возникло случайно в разговоре, но стало дальше именем нарицательным, синонимом всех молодых артистов, которых не крутят нигде на радио, в том числе и на нашем. После интервью музыкальный редактор станции Саша Шулакова сказала, что Васу мы пытались ставить несколько раз, но тесты, увы, были печальные. В общем, время пришло завести Васу и в проект «Фонотека». Давайте для начала разберемся. В музыкальном мире прямо сейчас есть как минимум две Васы. Первая – Васа Бокова, Дзержинск, Питер. Она актриса, Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, театр кукол. Вы могли видеть ее в сериале «Король и Шут» в роли скрипачки Маши Нефедовой, например. Под именем Васа она ведет и музыкальную жизнь в жанре инди-поп.

0: Наша же Васа – Васа Железнова. Это псевдоним Василины Ивановой из Курской области. Псевдоним, очевидно, в честь героини Максима Горького, еще одного любителя псевдонимов. Плюс, конечно, родной город Василины – Железногорск. В 20-х годах Васа победила в телевизионном конкурсе «Новая звезда» и интернет-проекте «Трамплин». Откуда и началась ее популярность. За 4 года интенсивной музыкальной жизни записано и выпущено уже много всего. На прошлой неделе свет увидела новая версия старой песни, песни из детства «Я ТНЛ». «Я тебя не люблю».
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Так вышло, что эта песня дописана спустя 15 лет. То есть, когда я ее написала, мне было 14. И тогда она рассказывала о симптомах любви, о том, как я знакомилась с ее проявлениями, и была больше похожа на дергание за косички, когда тебе нравится человек, но ты говоришь: «Да нет, я тебя не люблю, ты мне не нравишься». И сегодня, спустя годы, мне захотелось изменить смысл той песни и рассказать не о самой любви, а об ее износе. Я переписала куплет второй, который рассказывал про парк аттракционов, в котором было легко, радостно, который светился миллионами гирлянд, в другую историю, в такую метафору на парк аттракционов, которые заброшены, которые уже аварийны, где фонтан шумит прошлогодней водой, а колесо обозрения заржавело. Основной посыл был в том, что иногда чувство становится воспоминанием еще до того, как отношения закончились, и остается просто конструкция.
0: Какая-то грустная вышла история. Silent Hill, Чернобыль. С удовольствием послушал бы тот первый вариант песни и сравнил настроение. С днем рождения, кстати, вас, Васа. Васа Железнова, я ТНЛ.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Визит к ребятам из «Музыки со вкусом» стал обоюдовыгодным. Мне очень понравился параллельный проект Димы Бабака «История песен», формат кратких рилсов-шортсов о легендарных треках и артистах и, конечно же, вся их концертная история. Мы обменялись артистами. Дима тогда как раз записывал проект «Тигоша», и я взял в эфир исполнение новой песни «Музыка на кассетах». Люблю ее до сих пор.

на этой неделе у Тигоши вышла новая песня. Мультик. Мультик на кассетах. Вангую, что в народе она будет называться «Лунтик». Да, и «Лунтик» вряд ли когда-нибудь был на кассетах. Господи, вот дожили. Как мультики пошли в рок. Смешарики уже давно там. Недавно Убель пел про «Хэй Арнольда». Теперь вот «Лунтик». «Вупсень и пупсень форевер». Не было ли еще панк-дуэта с таким названием? «Калямба» и «Ромарио». В общем, под эту новинку я бы хотел продолжить наше интервью с Димой в «Музыке со вкусом», но в режиме монолога. Мы много говорили о том, как артисту себя продвигать, что делать и все такое. Чтобы где-то появиться, светиться, я говорил, что это несложно, надо просто не лениться. Смотри, Дима, ты показал мне Тигошу, ты дал мне фонограммы, дал его контакты, мы созвонились, познакомились, взяли в эфир. У них есть мой телефон, мои мессенджеры. Как ты думаешь, прислали они новый релиз? Нет. И до выхода не прислали, и после не прислали. Тишина. Случайно увидел. Вот так вот, Дима, это работает. Точнее, не работает. И хоть что ты делай. Увы, увы. Тигоша, мультик. Светлый инди-поп о том, как сохранить в себе доброго, искреннего и любопытного ребенка. Лайв-видео на акустическую версию песни снято в павильоне «Космос», недалеко от моего дома, на ВДНХ. Снято, видимо, на грант президентского фонда культурных инициатив. Чудесно. Тигоша, мультик.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Было и нам чем удивить. Музыку со вкусом 1968. Группа «Сула Фрай», по моему совету, прям попала в Диму. И даже раньше, чем вышло наше интервью, был записан концерт с ребятами. Считайте это эксклюзивным анонсом. Прости, Дима, если раскрыл какие-то тайны. Других артистов сезона называть не буду, а концерт группы «Индиалог» уже посмотрел с большим интересом. Здорово, как наша случайная с Димой встреча сделала музыкальный мир хоть чуть-чуть, но шире и лучше. Надеюсь. А у группы «Сула Фрай» на этой неделе новая песня «Ожоги от сигарет». И меня прямо передергивает от названия, потому что у меня нет никаких позитивных воспоминаний об этом явлении. Я сам не курил, но рос в детстве в социально неблагополучном окружении. И лучше, конечно, ничего о таких ожогах не вспоминать. Там и близко не было никаких случайностей, небрежностей. Давайте, парни, уведите меня куда-то в приятную тему. Рома и его история. Но давай сегодня не про детство, ну его на всякий случай. Давай про настоящее. Пик вашей славы как группы, например.
2: Для многих не секрет, что наши песни записываются в городе Краснодаре. И как-то в один из дней, после очень плотного рабочего студийного дня, мы заказали такси, чтобы поехать домой. Ехать нам нужно было примерно около 20 минут, и нам попался крайне общительный таксист. Он начал нам рассказывать о том, какую музыку он слушает, что ему нравится из нового на нашей отечественной эстраде. И мы спрашиваем, например, кого-нибудь назовите нам для примера. Он говорит, не знаю, вы слышали или нет, но мне совсем недавно на Яндекс.Музыке попалась такая группа, которая называется «Сула Фрай». Слышали, нет? Мы помолчали примерно секунды 2-3, и потом в голос начали все смеяться в машине. Таксист сперва не понял, что происходит, начал на нас смотреть и спрашивать, а что не так, почему вы смеетесь, что случилось? Я взял в руки телефон, открыл карточку артиста на Яндекс.Музыке, там, естественно, наша фотография, повернул телефон к нему экраном и говорю, на нас случайно не похоже? Вы бы только видели, какое удивление было у этого человека. Он сперва не поверил, а потом, когда понял, он засмущался. После он обрадовался. Ну и дальше мы до самого дома ехали и показывали наши новые демки, которые мы за эти все дни записали на студии.
1: Но вот это совсем другое дело. Улыбнулись. А теперь назад к ожогам. Атмосфера трека пропитана меланхолией, горечью и фатализмом. Это музыка для тех, кто готов признать свое поражение, но все еще хранит надежду на чудо в далеком «если». Сула Фрай. «Ожоги от сигарет».

0: джингл, но его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете.
2: Это наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
3: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжит тему ожогов группа «Романтика провинциальных городов». Снова романтика и ожоги. Клянусь, не специально, но вы вряд ли поверите. В общем, недавно разговаривал с Андреем Коровкиным о жизни группы. И на самый профессиональный и важный вопрос «Как дела?» Андрей рассказал вот что.
4: Однажды мы играли на небольшом фестивале в таком же небольшом городе, который называется Данилов. Дело в том, что из этого города было больше половины музыкантов нашей группы на тот момент. И, конечно же, мы отчекались очень рано, где-то часов в 12, и пошли на небольшую экскурсию по городу. И спонтанно решили, что можем попариться в баньке у нашего гитариста Никиты Кукушкина. Взяли туда еды, напитков, шашлычок, пошли в баньку. И в очередной раз, когда я выходил из парилки, я в темноте прислонился плечом к раскаленной печи и получил огромный ожог почти на все плечо, который просто сводил меня с ума. Мы, не знаю, не вызвали скорую, конечно же, своими силами, как-то пантенолом это все дело замазали, а впереди еще выступление. В общем, консультировались с разными людьми, в итоге все-таки решили, что концерт будет, спеть мне нужно. Мазался постоянно пантенолом, вся футболка была мокрая, сырая, и от ожога, и от пантенола. В общем, кое-как, с поднявшейся температурой, с болью в плече, мы отыграли на этом небольшом фестивальчике. Ну и потом, конечно, этот ожог у меня с пузырями и со всеми делами заживал еще очень долго, примерно месяц, наверное. Ну, поэтому в баню я не рекомендую ходить перед концертами, не только потому, что вас может очень сильно расслабить, и вы никуда не захотите идти, но и потому, что можно получить вот такую вот травму.
3: Андрюха, брат, тезка, как вот в индийских фильмах с родинками или родимыми пятнами. Есть у меня тоже огромный ожог на плече прямо сейчас от печки в бане. Аж заныло, как вспомнил. Опирался рукой на мокрый пол около стеклянной двери раскаленной печки. Рука соскользнула, и плечом прямо к этому стеклу я и прислонился. Пантенол, да, все, как ты рассказывал. Даже не знаю, пройдет ли. Но мы тут собрались не по этому печальному поводу. Новая песня романтиков провинциальных городов называется «Неважно». Танцевальный веселый рок в духе «Good Times», только без духовых инструментов. Парни из провинции редко одеваются стильно и модно. Вещи с рынка, старые футболки, рваные кроссовки, главное, чтобы было комфортно. Песня от лица такого парня. Его девушка разбирается в одежде и хочет собрать ему нормальный образ, но он просит ее отвалить. Вот в такой вот среде, что я упомянул вот там чуть выше, про ожоги от сигарет, мы в 80-х годах одевались тоже очень просто. Главный критерий к брюкам был такой, чтобы убегать было удобно. И чтобы нога в драке без проблем поднималась быстро и высоко. Все остальное неважно. Романтика провинциальных городов. Неважно.

0: Ой, я не в ту сторону.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Давайте от ожогов пойдем лучше дальше в романтику. Группа «Олово» выпускает первую весточку с предстоящего альбома, который выйдет в конце августа, но мы вам про него не расскажем, потому что отпуск. Ох, знала бы группа «Олово», сколько крови у меня пьет их хитро написанное название с этими буквами «Ви». Не открывают файлы многие программы и приходится переименовывать. Да и как это писать в Word в тексте? Только постоянный копипаст. Новая работа «Олово» называется «Слушать город», и это дуэт с артисткой Сашей Солнцевой. Прослушивание вызывает немного ностальгическое ощущение, будто держишь в руках слегка выгоревший снимок полароида с запечатленным моментом счастья. Эта теплая песня создает атмосферу золотого часа на питерских крышах, вечерних прогулок, перетекающих в городские променады в сезон белых ночей, когда можно себе позволить ни о чем не заботиться и просто делить эстетическое наслаждение от красоты летнего неба и архитектуры северной столицы с близким и дорогим тебе человеком, чтобы в этой паузе замереть и послушать дыхание города.
3: История о том, как словить перманентную тревожку на всю жизнь. У меня бывает, что песня изначально рождается для дуэтного исполнения, причем с барышней. Уже несколько таких было, и вот появилась очередная «Слушать город». И найти пару для таких дуэтов – это прям вызов для нас обычно. Потому что Саша Солнцева была уже пятой артисткой, которой мы предложили эту песню на фит. Все предыдущие попытки, как вы понимаете, успеха не возымели. Когда же мы все записали, мы нашли и договорились с одной гончарной мастерской в Питере со своим выходом на крышу, чтобы поснимать там промо, заказали фотосет. В общем, все по-взрослому сделали. Получились бомбически красивые кадры, и все бы ничего, если бы не одно «но». Мы забыли вовремя скачать результаты съемки по временной ссылке, которую нам прислал фотограф после обработки фотографий. И буквально весь фотосет канул в лету, потому что никаких бэкапов мы, естественно, не делали. Пришлось довольствоваться только кадрами, снятыми на телефон. Теперь у меня травма и маниакальное беспокойство по поводу сохранения любых исходников.
2: Вот вам и дыхание города. Бэкапы — это, конечно, святое. А вообще, слушая эту песню, очень и очень кинематографичную песню, и вспоминая упомянутое выше интервью и разговоры о спорах старого и молодого, захотелось спросить коллективную Васу Железнову или коллективный Бендлинг. Не про группу «Олово» сейчас будет, ребят, это очень важно. Так вот, ребят, ладно, мы старое говно, а вы молодежь и новое. Но поколение — это некая общность, отмеченная не только возрастом, но еще и неким общим культурным кодом, ценностями, интересами, искусством. И вот при всей той прекрасной музыке, искренне прекрасной, которая у вас есть, где ваши культовые фильмы? Где ваши культовые саундтреки? Где ваши культовые, да просто хоть сколько-то сильно заметные театральные постановки, мюзиклы? Где ваши книги, писатели, режиссеры? Где ваша бригада? Где «Асса», «Брат» или «Шапито шоу»? Где ваши «Юнона» и «Авось», «Гамлет» или полароидные снимки? Когда вы уже отрефлексируете свое время в искусстве за пределами песен с их помощью? Где ваш культурный код? Нету. И вот это печально. Пресейвы и лайки – ваше все. Олово и Саша Солнцева. «Слушать город».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Петр Косарев – это привитое уважение к классике, тем самым преподам, у которого были свои демоны. Петр Косарев – это русский рок, чье эхо слышно только в подвалах и на забытых CD. Это Егор Летов, подаренный соседом и прослушанный до дыр на пиратском диске. Петр Молот. Это растерянность родни от Radiohead, сплина, аукциона, грохочущих из колонок. Это стихийные квартирники с пьяными гитарами и душевными разговорами в подъездах, подвалах или на кухнях друзей. После всего этого хочется сказать, Петр Косарев – это наше радио. Но нет, редкий гость исключительно в нашей программе. И он выпускает всего лишь четвертый свой трек «Запрет». Трек родился как реакция на новости о блокировках. Это не декларация, не лозунг, а рефлексия, взгляд на цензуру изнутри, через личный опыт. Попытка осмыслить, где проходит граница дозволенного и что происходит с высказыванием по ту ее сторону. В аранжировку тоже введен смысл, помимо привычной рок-инструментовки, в записи звучат иранский сантур и мандолина. Эта восточная фактура здесь работает не как экзотическая деталь, а как часть вывода, высказывания на мировой уровень. По старой привычке я искал в тексте Петра «Кинослед», но, по-моему, на этот раз обошлось без него. А может, просто не заметил. Петр Косарев. «Запрет».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А могла ли эта программа быть еще легче? Легко. Во втором часе могла прозвучать новая песня о Марго «Дуракам везет».

0: могла бы прозвучать Алена Швец. В первой своей работе 26-го года артист пытается разобраться, на чем проще играть – на нервах или на гитаре. Прям как у Шлюза ход. Пока получается проще на гитаре.
1: Не

0: наконец, завершит наш сегодняшний выпуск полной радости и оптимизма Олег Чубыкин. Его новый летний трек «Чтобы не кончалось лето» создан как будто для детского мультфильма, например, «Лунтик», и наполнен ностальгией по уходящему сезону. Он выйдет через неделю, то есть ближе к концу лета, а у нас звучит уже сейчас. Поэтому и зашел в программу «Новинки вперед». Продолжаем лето отсылками к великим регги-поп-артистам 80-х UB40 и Джимми Саммервиль.
1: Песня «Чтобы не кончалось лето», я ее хотел сначала включить в прошлый альбом «Вечная любовь», но до нее не дошло дело. И вот сейчас я взялся за эту песню, и, честно говоря, ни на одну песню не тратил столько времени, чтобы добиться вот звучания, как у групп, регги-групп 80-х, типа UB40, вот что-то такое. Мне хотелось сделать такой солнечный трек, ностальгический, о том, что лето уходит, но оно остается у нас внутри. И мне очень хотелось, чтобы люди, когда слышали эту песню, у них поднималось настроение, и они начинали танцевать.
0: Вот и все. Таков был очередной сезон программы «Фонотека». Впереди отпуск, а потом все заново. Да, на август и начало сентября я вас тоже не брошу. Вспомним все лучшее из прошлых выпусков. Наверняка кто-то что-то допропустил, освежим. А с середины сентября начнем новый бой. Всем приятного отдыха, до нескорой встречи. Но даже без меня, где бы вы ни были, помните, что хорошей музыки должно быть много. Пока. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 29 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
15: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: тысяча чертей!
1: Разрази меня гром!
0: Якорь тебе в глотку!
1: Жена твоя каракатица!
0: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
1: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0
3: 0 255 45 55. Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.